пущаха на грамфона любимото му танго «Ревност». Да каже «Христинки» и тук да чапне с шпорите. Чап, чап, чап, чап.